0: Товарищ Эрих, между прочим, Верховный Совет не имеет ничего против гастролей господина Линденберга.
1: Wir sind euer Radio, auch bei Nacht.